0: Ром-пом-пом, щеда гремо добоу! Ром-пом-пом, щеда...
1: Денис Аудич представля Janez i 3. Гремо на веселицо.
2: Алеш Новак, Рок Шкарлет, Роберт Петан, Ален Борише, Ален Маснак и Тилен Артач. Же пети традиционални фестивалчек смеха. 5 декабря в Тиволи. Уступнице на topevent.si и на бензински сервисих Петрол.